0: Definitely get out from the problem.
1: 11 Echo Johnson.
0: Семетки, тут извините, он с дрежи, у вас остался ответ. Друзья,
1: я с вами,